радостная, жалкая жизнь. Пламя спички, что трепещет испуганно ветреной ночью, прикрытая ладонью Господней. Зато при свете этого робкого огня я видел ладонь Господа Бога. Она была жесткая, грубая и натруженная, как ладонь человека, поднявшего целину, который стоит вечером у своего поля и очищает метелку овса, чтобы узнать, хорошо ли зерно.